Тарутарксан Ютвакани Мускити Неркин Хардаран Капохвети Веран Ванвец Сурпу Богородич. Неркаймас Шкюльбели Мускити Горсуме Ворпеси Кегати. Хайрикоумиц Вошанчасвас Ушарзан Рагнаравор Чашвел. Нрансит Механиса Нунис Грансвашен. Неркаймас Айри Ирин Саванавор Нарит Меси Нартайту Менеес Матаукутина Кристония Канушарзан Рипаш Пантиан Веребирел. Сакайнайн Паставор Хайра Катарина Айсвайра Гутина Ремек Пашпан Менг Бакфи Айкакан Егерцин Ворпес Ушарзан Артюнки Аймбани, Тинч Песенг Минг Мутенум, Хамашхрайм Шакуйтайн Жарангутяна. Ашхариан Тарбер Веребер Мункайс Пастарина Катман, Вочмен Адрбечина Камушакуйти, Вочен Шасман Новац Кайли, Айлев Ачк Пакел, Хамашхрайм Жарангутян, Вочен Шасман Вра. Шанок Менгер Хауртума. Мецферадар Садрбечин Инкниш Ханзаргасман Модели, Ашхарак Хакакан Артайтутюнна. Мецверадар Садрвечинакан Петаканутян Нурпули Бовандакайн Хайцакаркне. Айс Гаапара Мец Нашанакутюн Нет Конфликт Айн Артратутян Иракан Асман Арумов. Таринер Шарнак Окупайцей Тагатн Волхогаря Загарману Зугунта Садрвечин Ирарчев Нупатаке Дрил Иракангл Суцалакан Артарутюн Айт Тарасхнарум. Айс Тагнупатак Миян Хогаря Загрумачер. Айл Мартканца Айт Хогверадар Сналасин Кенкен Кёкевор Йомшакутайн Тараск. Нахагая Митка Вор Иракан Чуртам Баналин Шанакуми Юраканчурун Танихи Апага Суцеталис Вормарткаин Горсон Гытлуми Айсайца Карки Кентроном. Меце Верадарца Карусваца Азгайна Жанапатвутян и Петутян Патасханатвутян Пилисопаютян Вра. Верадарцы Горсон Таса Ираканацуми Инчпес Соцалтантасакан Айнписел Хокевор Хакакан Шапумнаров. Окупайте Сазагрваз Гюгарумьев Хакнарум Ираканацву Хелати Гюгиев Каначи Энергии Нахагацар Суцеталис Вурадарбечана Гнахатуми Вераканман Горсон Таса Ворпес Разам Варакан Веракагман Хартак. Хакакан Арумов Мецверадар Садрбечин Инкниш Ханзаргасман Модели Ашхара Хакакан Артайтутюнне. Асагрвас Тарасны Румиракан Асфо Хакакан Тюну Суцетали Сиркри Анках Ворошумныр Каясны Лунакутюна Ресурсныр Арратюна Лохта Горсу Лунакутюна Ев Еркаражамкет Плана Ворман Мшакуйты. Айсамена Тагакан Азгайн Евген Трунасвас Петакан Мотесман Аджу Горнаке Вору Тарберуми Арюметян Хет Конфликта Инкара Варман Практикайц. Печапес Мецверадар Андрей Галис ворпес Адрбечени Петакан Гаапарахостян Нур Пули Плисопаякан Кот. Гаапарахостян Гимнваца Артарутян Социалакан Патасханатутян Веракарусман Вра. Нахага Илхам Алиеви Гекаварутян Заворваца Исайцакар Кацуйцеталис Ворпатиряз Мицето Адрбечену Мателе Хаа Петутян Пул. Ворте Хастатвеле Разан Варакан Хавасара Кашурутян Ужи Мартасирутян Заргасван Мичев. Петутян Гекавари Менхай Согарир Терерден Гаапара Хакакан Баназеве. Урартайтуми Адрбечени Паштанакан Гаапарахостян Разан Варакани Утюна. Айс Шештадрума Суцеталис Вурадрбечана Ворпес Анках Хакакан Субъект Айжами Вичайхи Апоговли Разгайн Шайри Иракан Ишханутян Параметрери Мичосо. Адрбечани Астагарвас Тарастану Миракан Асвох Веракан Маев Веракар Усман Ашхатанхнара Апогов Мен Тарацашану Мужи Нур Кентруни Дзававорума Зангелани Физули Илачнеев Келбажарину Манша Джандару Мен Такарусвас Наризруиц Тевсуму Суцеталис Петусян Тентесакан Наружиев Каравар Ресурсна Римакардака. Иск Мецверадар Сартарутян Ажанапатвутян Петаканутян Идеалнери Веракангман Нурадрбечанакан Дарашаджани Скизбуне. Дуклысати Кадрбечани Дзайны Миджезгайн Радио Кайни Хайкакан Сарайутян Хаортом Хаортом Варумер Гюлияс Ширинлен.

0: Сегодня в передаче. Состоялся телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Молодежь азербайджанской диаспоры примет участие в Международной молодежной ассамблее. Азербайджан – надежный партнер глобальных энергетических рынков. Аналитический материал. А теперь подробнее. 28 июля президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Ильхаму Алиеву. Обсудив актуальные вопросы двусторонней международной повестки дня, лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Перу с Национальным днем. Соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети X. По случаю Национального дня Республики Перу выражаем самые искренние поздравления народу Перу с Национальным днем Перу, говорится в поздравлении МИД Азербайджана. Очередные высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой о бывшем армяно-азербайджанском конфликте искажают реальность. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя слова Захаровой. По его словам, Карабахский регион всегда признавался международным сообществом, включая Российскую Федерацию, неотъемлемой частью Азербайджана. По этой причине попытка постоянно держать на повестке дня вопрос применения механизмов организации договора о коллективной безопасности в отношении суверенных территорий Азербайджана, находившихся под оккупацией Армении в течение 30 лет, и увязывание этого с вопросом признания или непризнания Карабахского региона со стороны Армении, помимо того, что противоречит официальной позиции российской стороны в отношении Карабахского региона Азербайджана, также является абсолютно безосновательным, заявил Гаджизаде. Представитель МИД добавил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет в соответствии с требованиями международного права, и тем самым бывший конфликт был урегулирован.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: Принципиальные позиции в отстаивании национальных интересов. Заявление Агентства развития медиа Азербайджана. Агентство развития медиа Азербайджана выразило принципиальные отношения на включение Министерством разведки Исламской Республики Иран азербайджанского телевидения в список вражеских медиаструктур. Этот шаг агентством расценен как попытка оказать давление на профессиональную деятельность журналистов. Структура выразила твердую позицию в защиту свободы средств массовой информации и национальных интересов Азербайджана. В заявлении подчеркивается, что азербайджанская журналистика, оставаясь верной защите профессиональной деятельности журналистов, также обеспечивает применение принципа взаимности. Так, согласно статье 11.4 закона Азербайджанской республики о медиа, при введении другими государствами специальных ограничений на осуществление профессиональной деятельности журналистов, такие же ограничения могут быть введены и в отношении журналистов государства, применившего указанные ограничения. С учетом требований соответствующей статьи принципов взаимности, деятельность на территории Азербайджана субъектов медиа, действующих против национальных интересов Азербайджанской республики, ведущих пропаганду вопреки суверенитету, конституционному строю, территориальной целостности и национальной безопасности нашей страны, телеканала «Сехер» и новостного агентства «МЕР», а также представители этих субъектов считается незаконной. Вот как прокомментировал данную ситуацию депутат Эльчим Мирзабейли.
1: İran tarafından Azerbaycan medya resurslarının husule de devlet telekanalı.
0: Заявление Ирана о включении медиа ресурсов Азербайджана, в особенности азербайджанского телевидения, в черный список на самом деле является показателем враждебного отношения. В корне подобного отношения к АСТВ лежит принципиальная позиция государственного телеканала в вопросе национальных интересов страны. Потому подобные действия Ирана, не признающего другого цвета, кроме черного, не вызывает какого-либо удивления. Агентство развития медиа Азербайджана призывает и все медиасубъекты и журналистов, работающих в стране, воздерживаться от сотрудничества с вышеупомянутыми медиаструктурами и связанными с ними представителями, действующими против наших национальных интересов. В заявлении отмечено, что международное сотрудничество в сфере медиа должно осуществляться исключительно на основе взаимного уважения и профессиональной независимости журналистов. Данная позиция является очередным свидетельством последовательных усилий Азербайджана по защите национальной информационной безопасности, поддержке профессиональной журналистики и обеспечению равенства в сфере медиа.

Азербайджан – надежный партнер глобальных энергетических рынков. Сегодня Азербайджан зарекомендовал себя как один из самых надежных партнеров на мировых энергетических рынках. Страна придерживается последовательной энергетической политики, строго соблюдает международные обязательства и строит отношения на принципах долгосрочного сотрудничества, что сделало ее ключевым игроком в обеспечении энергетической безопасности на Евразийском континенте. Азербайджан с успехом применяет свои обширные запасы углеводородов не только для развития собственной экономики, но и для повышения международной энергетической безопасности. Поставляющие энергоресурсы с Каспийского моря на мировые рынки нефтепровод Баку-Тбилиси-Джайхан, Южно-Кавказский газопровод, а также ТАНАП и ТАП еще больше укрепили статус нашей страны как надежного партнера. Благодаря этой стратегической инфраструктуре азербайджанский газ играет ключевую роль в диверсификации источников энергоснабжения Европы. В последние годы на фоне нестабильности на мировом энергетическом рынке Азербайджан в очередной раз продемонстрировал свою надежность как поставщик, строго соблюдая все договорные обязательства. Страна предприняла шаги по расширению энергетического сотрудничества с Европейским Союзом, увеличению экспорта газа и выходу на новые рынки, что еще больше укрепило ее международный авторитет. Вот что об этом говорит депутат Азер Алахверянов. Азербайджан, благодаря своей стратегии стабильного развития, играет роль ключа на Южном Кавказе, а также является поставщиком углеводородов и различных полезных ископаемых в страны Центральной Азии. При этом Азербайджан не ограничивается лишь добычей нефти и газа. Страна также уделяет большое внимание переходу на зеленую энергетику, провозгласив его одним из приоритетных направлений своей стратегии. Проекты по преобразованию Карабаха и Восточного Зангезура в зеленую энергетическую зону, строительству солнечных и ветряных электростанций, а также по использованию ветроэнергетического потенциала Каспийского моря демонстрируют важную роль Азербайджана и на энергетическом рынке будущего. Таким образом, Азербайджан, являясь надежным поставщиком традиционных энергоресурсов и перспективным партнером в области возобновляемых источников энергии, вносит значительный вклад в глобальную энергетическую безопасность. Энергетическая политика, основанная на принципах надежности, взаимного доверия и стратегического сотрудничества, с каждым годом укрепляет позиции нашей страны на международной арене.

0: Министр культуры Азербайджана Адель Керимли встретится со чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Гасымом Мухиуддином. В ходе встречи министр подчеркнул высокий уровень отношений между Азербайджаном и Пакистаном, отметив, что их основой являются крепкая дружба и взаимное доверие между лидерами двух стран. Адель Керимли также указал на наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества в сфере культуры. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества по различным направлениям в области культуры. 27-28 июля в Баку состоялось мероприятие «Инициатива координаторов по глобальным исследованиям будущего» на тему «Подготовка исламского мира к будущему. Презентация и адаптация руководства по стратегическим исследованиям будущего». На мероприятии было официально объявлено о начале совместного процесса по подготовке руководства ИСЭСКУ по стратегическим исследованиям будущего. Этот институциональный справочный документ нацелен на поддержку укрепления национального потенциала исследований будущего в государствах-членах, а также на интеграцию упреждающих подходов и государственную политику, стратегическое планирование, управление и процессы принятия решений. Встреча предусматривала сотрудничество, направленное на совместное инклюзивное обогащение нормативной части руководства на основе опыта, экспертных знаний и приоритетов государств-членов ИСЭСКУ.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Молодежь азербайджанской диаспоры примет участие в Международной молодежной ассамблее, которая пройдет в Женеве 12-14 августа. Стартующие Международный день молодежи мероприятия примут участие более 500 молодых лидеров из свыше 100 стран. Программа предусматривает обмен опытом, развитие международного сотрудничества, укрепление партнерств в рамках цели устойчивого развития ООН и поддержку инновационных инициатив по решению глобальных вызовов. Азербайджан на форуме представит 5 членов молодежи азербайджанской диаспоры.

Баку организован международный тренинг в рамках сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном. Председатель Мили Меджлиса встретилась с руководителем Палаты народных представителей Эфиопии. Состоялись очередные политические консультации между Азербайджаном и Сербией. Об этих и других новостях более подробно. Сотрудники Министерства юстиции Азербайджана, судьи и работники судов приняли участие в международной учебной программе обучения судей, программа подготовки судебного руководящего состава, проходившей в городе Баку. Об этом сообщили в Министерстве юстиции. Договоренность о проведении программы была достигнута в ходе визита министра юстиции Фарида Ахмедова в Пакистан 14-15 мая текущего года. В программе приняли участие более 20 представителей, включая сотрудников Министерства юстиции, судей и работников судов. Отметим, что проведение очередного международного тренинга в рамках программы сотрудничества планируется в октябре текущего года в Пакистане. Председатель Мили Меджлиса Сагиба Гафарова в рамках официального визита в Федеративную Демократическую Республику Эфиопия встретилась с председателем Палаты народных представителей этой страны Тагесе Чафо. Об этом сообщили в отделе прессы и связи с общественностью Мили Меджлиса. Тагесе Чафо, заявив, что его страна придает большое значение отношениям с Азербайджаном, сказал, что данный визит спикера парламента Азербайджана внесет вклад в дальнейшее углубление сотрудничества между законодательными органами. Председатель Мили Меджлиса Сагиба Гафарова в свою очередь отметила, что этот визит является показателем высокого значения придаваемого Азербайджаном взаимоотношениям. На встрече было упомянуто о визитах президента Федеративной Демократической Республики Эфиопия Тайи Ацки Селасие и премьер-министра Абия Ахмеда Али в Азербайджан, а также проведен в ходе встречи с президентом Ильхамом Алиевым обсуждениях по дальнейшему развитию сотрудничества между нашими странами. В Белграде состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджана и Сербии. Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а сербскую государственный секретарь Министерства иностранных дел Дамьян Йович. В рамках политических консультаций была представлена подробная информация о шагах, предпринимаемых Азербайджаном в направлении продвижения устойчивого мира и сотрудничества в регионе, гуманитарных вызовах, вызванных минной угрозой на освобожденных от оккупации территориях, а также широкомасштабных проектов по восстановлению и реконструкции, реализуемых на этих территориях. В рамках визита Фариз Рзаев также провел встречи с советником президента Сербии Татьяной Йович и заместителем председателя Национального собрания Сербии, председателем комитета по иностранным делам Мариной Рагуш, а также принял участие в круглом столе с исследователями и экспертами в Сербском институте международной политики и экономики. Китай намерен совместно с Азербайджаном реализовывать договоренности, достигнутые на уровне глав государств, углублять сотрудничество по всем направлениям и содействовать укреплению мира и развитию в регионе и во всем мире. Об этом заявила чрезвычайный полномочный посол Китайской Народной Республики в Азербайджанской Республике Лу Мэй, выступая на официальном приеме по случаю 99-й годовщины создания Народно-освободительной армии.

0: армии КНР. По ее словам, Пекин и Баку являются всеобъемлющими стратегическими партнерами. Под стратегическим руководством лидеров двух государств китайско-азербайджанские отношения сохраняют устойчивую динамику развития сотрудничества в различных сферах, последовательно расширяется и служит повышению благосостояния народов наших стран, сказала она. Лу Мэй также заявила о готовности Пекина к дальнейшему расширению сотрудничества с Баку. Партнерство между Китаем и Азербайджаном, основанное на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды, успешно развивается. Военные обмены и сотрудничество являются важной составной частью двусторонних отношений. Об этом сказал военный атташе Китая в Азербайджане полковник Су Джун, выступая на мероприятии, посвященном 99-й годовщине создания Народно-освободительной армии КНР. Су Джун заявил, что военное сотрудничество между Китаем и Азербайджаном последовательно развивается благодаря взаимным визитам на высоком уровне, профессиональному диалогу, подготовке военных кадров и взаимодействию в сферах, представляющих взаимный интерес. Этот обмен еще больше укрепил взаимопонимание и создал надежную основу для дальнейшего сотрудничества. Он также высоко оценил роль Азербайджана в продвижении региональной взаимосвязанности и международного сотрудничества. Национальный форум неправительственных организаций Азербайджана прошел аккредитацию в качестве официального наблюдателя при программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде и ее руководящих органах. Согласно официальному письму от 27 июля 2026 года, подписанному директором управления по вопросам управления и секретарем руководящих органов ЮНЕП Радхихой Очалик, после всесторонней оценки представленного Национальным форумом НПО Азербайджана, заявления и соответствующих документов организации был предоставлен статус наблюдателя в системе ЮНЕП. Этот статус предоставляет форуму право участвовать в качестве наблюдателя во всех открытых заседаниях и сессиях Ассамблеи ООН по окружающей среде, а также ее вспомогательных органов. По мнению председателя правления форума Рамиля Искендерли, это важное решение является очередным подтверждением роста авторитета гражданского общества Азербайджана на международной арене и дальнейшего расширения возможностей неправительственных организаций страны участвовать в глобальных процессах принятия решений. За первые 6 месяцев текущего года зарегистрирован въезд в Азербайджан 1 миллиона 91 865 иностранных граждан из 192 стран. Об этом на брифинге в среду поинформировал начальник государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов. Он сказал, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года по отдельным странам наблюдается как снижение, так и рост числа иностранцев, прибывших в Азербайджан. Так зафиксировано снижение числа посетителей из стран Залива и региона Южной Азии, а также рост числа прибывших из тюркских государств и Европы. Художники Arts Council Azerbaijan приняли участие в международном творческом воркшопе в Турции. С 20 по 26 июля текущего года в городе Измит, провинция Коджаили, состоялся международный художественный воркшоп, объединивший художников из разных стран мира. Азербайджан на мероприятии представили члены Arts Council Azerbaijan Нигар Алиева и Лейлифер Мюсеибова. 25 июля состоялась итоговая выставка, на которой были представлены работы, созданные в ходе творческой резиденции. Участие азербайджанских художниц стало еще одним шагом в укреплении международного культурного сотрудничества и популяризации современного искусства Азербайджана на международной арене. Arts Council Azerbaijan продолжает поддерживать участие своих членов в международных художественных проектах, способствуя развитию профессиональных связей и культурного диалога.
1: «24 часа с вами. Международное радио 85».

0: Министерство иностранных дел. Следует прекратить практику комментирования вопросов российско-армянских отношений, увязывая их с Азербайджаном. Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало связанные с Карабахским регионом и организацией договора о коллективной безопасности высказывания пресс-секретаря Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой. В заявлении основное внимание уделяется международному признанию территориальной целостности Азербайджана и о правовых аспектах, связанных с Карабахом. В заявлении МИД подчеркивается, что с точки зрения международного права Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Официально Баку отмечает, что этот статус долгие годы признается международным сообществом, в том числе и России. По этой причине обсуждение вопроса о возможности применения механизмов ОДКБ в отношении Карабаха лишено как правовой, так и политической основы из-за позиции Азербайджана. Одним из самых заметных аспектов заявления стало усиление противоречия между официальной позицией России и высказываниями Марии Захаровой. В связи с этим азербайджанская сторона вновь напоминает о принципе признания территориальной целостности, которую Москва неоднократно озвучивала в предыдущие годы, и утверждает, что взгляды Захаровой не соответствуют этому подходу. Отвечая на вопросы местных СМИ по этому поводу, пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде сказал следующее.
1: Азербайджан Карабах бөлгесі Белхай Иштимаи тарафиндан, Русия Федерациясы тарафиндан, Азербайджанын айрылмаз тәркиби сесі кими.
0: Международное сообщество, в том числе и Россия, всегда признавали Карабахский регион неотъемлемой частью Азербайджана. По этой причине попытки удерживать на повестке вопрос о применении механизмов ОДКБ в отношении суверенных территорий Азербайджана, находившихся под оккупацией Армении на протяжении 30 лет, а также связывать этот вопрос с тем, признала ли Армения Карабах, не только противоречит официальной позиции России по вопросу Карабаха, но и полностью необоснованно. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет в соответствии с нормами международного права, тем самым окончательно решив имевший место конфликт. Поэтому следует прекратить практику комментирования вопросов российско-армянских отношений, увязывая их с Азербайджаном. Таким образом, официальный Баку в очередной раз заявляет о своей позиции по карабахскому вопросу, который считается уже решенным, и выступает против того, чтобы в будущем в ходе дискуссии о региональной безопасности или в рамках организации договора о коллективной безопасности затрагивались суверенные территории Азербайджана.
2: Это Азербайджан.

«Преданные нации» в Шуше презентовано издание о наследии Юсифа Чемендзиминли. В Шуше состоялась церемония презентации книги «Преданные нации» по следам наследия Юсифа Визира Чемендзиминли, написанная председателем Общественной ассоциации исследований национального наследия Мехэц, доктором философии по филологии Шалаля Анахуметли. В этой книге впервые опубликованы материалы о наследии Юсифа Вазира Чемендзиминли. В издании также собрано около 100 статей, фельетонов и переводов писателя. В интервью международному радио Шалаля Анахуметли сообщила, что проведенные исследования раскрывают Юсифа Вазира Чемендзиминли не только как выдающегося писателя и литературоведа, но и как талантливого азербайджанского ученого. По словам автора книги, новые факты, обнаруженные в ходе исследований, наглядно демонстрируют национальную мысль и интеллигенции.

0: также ее общественно-политические взгляды и патриотическую позицию. Выступление Шелале Ана Хумметли.
1: Юсуф Эзер'ин нашире hazırladığımız bu kitabı 6. kitabımızdır.
0: Книга о наследии Юсифа Везира Чемендеминли является 6-й по счету. В собранных здесь материалах опубликованы относящиеся к различным периодам статьи об азербайджанской литературе, тюркском мире, о языке в целом, об общественно-политической жизни, о политике, а также о классиках мировой литературы. Также в двух главах издания приведены цитаты из высказывания Чемендеминли о Шуше и об Азербайджане в целом. Научное и художественное наследие Чемендеминли имеет большое значение для изучения национальной идентичности и идей азербайджанства. В произведениях писателя можно найти ответы на вопрос автора «Кто мы?». На презентации сообщалось, что в период сталинских репрессий Чемендеминли, чувствуя угрозу, был вынужден уничтожить часть своих рукописей. Однако его сохранившееся наследие сегодня систематически собирается и доводится до читателей в новых изданиях. Выступившая на мероприятии внучка писателя профессора Лейла Визирова поделилась своими впечатлениями. «Каждый камень, каждый уголок здесь напоминает мне о том, что когда-то и мой дедушка ходил по этим местам. Сегодня и мы с семьей, и участниками мероприятия стоим на этой священной для нас земле и чтим память моего дедушки». Следует отметить, что книга «Преданные нации по следам наследия Юсифа Визира Чемендеминли» увидела свет при поддержке Агентства государственной поддержки НПО. Научным редактором издания является директор Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана профессор Надир Мамедли. На обложке книги изображен портрет Юсифа Визира Чемендеминли, созданный художником Юсифом Гусейновым. Этот портрет хранится в Национальном музее азербайджанской литературы имени Низами Кенчави. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.